Шанжиназидата Шидан Дирима Тонган Гамбах Лобан Сурба Лама Цуниси Кристону Маничога Сананамбур Шанжина Утипква Дешик Лунчинга Таванг Манбак Лиримба Начаса Дидур Агашвана Таванг Шанжиса Ману Дикчузи Нисундур Тамур Шибу Лирим Агашвана Дилитин Лиешусу Нана Хиндика Сиджунин Шук Инджика Сиджусана Са